решении задач во имя России, ее величия и процветания. Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!